0: 报告，
1: 博古同志，这是刚刚截获的前军电报。
2: 平查至铜鼓马家团一线，发现了周方人的第七团和第十五团。
3: Да как такое возможно? Разве Мао Цзэдун не говорил, что Гуйчжоу безопасно? Целых два войска противника!
2: 达瓦利希里德，红四团先头部队已经出发了，现在可能和前军已经接触上了。
3: Шайзе! Напиши Гамбьяо, пусть срочно остановит наступление и пусть ждет на месте основного подкрепления.
4: 哎，里德同志，
5: 达瓦利希里德，
4: 你看这样可以吗？咱们先听一听耿彪汇报前线情况后再做决定。
3: В этом нет никакой необходимости. Вот в этой телеграмме есть самая реальная обстановка.
6: 电报的内容就是最真实的情况吗？
1: 哎，博古同志，

0: Да. Пошли. Сейчас же, немедленно.
1: Вы больны.
0: Немедленно нужно обсудить план действий.
2: <笑>怎么样了，曾局长？
3: 正在做最后的调试，不知道有没有问题。
2: 好的，是。
4: 开什么呢，兄弟？